Нет никаких слов. Нет никаких ответов. Голодный скелет природы. Не видим и никто зарабатывает. Ничто часами. Длительные славы. Временное логовище. Части черного неба. Обертывают по пути.